真如夜晚个地的烈王来日和我心за рок сиаркрын баруу бра куштын хуш кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиана курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курдустан